Рапат бро. Кому удачи шуруду, пикишу коши, когда разве чудо делаю моя. Регулярно ваши постигурали. Пекелу, ну, кусозрев, кусозрев, кусозрев, кусозрев.